0: Важне слово.
1: Слышим женца вот Мариетта Кречмарец с Дубренка.
2: Чо для Божо? Как густо си туте прашенья стаиме? Ты со модлиш, ты вириш, а то для трехи тебе живенье. Ты пак фунгуешь дале. За свой бум, за джево, за уших друих. А потом в тых вокомиках, дыше чихо, пшинже чи прашенья домисли, бо. Чего для нитко? Тут и прашение не чинит тебе слабого, чинит че человеского. Вера не вознамения пшецо моцна быть, або шитко не дом зарадовать моц. Вера вознамения теж раздвилывать смеч, але со ниц в тутых двилях субич. Важно не, хоть си мы тут и прашение стаиме, але джемы с ним джемы, або как мы с ним вопкаджамы. Сте две можности, совручость чаныч, Přestat so modlič, nic viac do cirkve hič. Abo vostač, a prajič, nerozumju če Božo, ale ja tebe nepustču. Spravne byč v modlitve, ty s nivom a strachom. Nic perfektne virič dobieč, ale so tiš raz nestač, když je svojska vera mučna. Navuknič zaso dovirieč, krok po kroku. Dovira pak nereka, všitko budže nudom derje. Dovira reka, Боже собу, теж пшес чму. А друде є то теж дост за дженца. Ти си то вуведомиме.
1: Праві Марієта Кречмарєц з Дубренка на року а замойтості кулуске в осаде. А з тим є 4 менчини до 8.